Московского спрятаны Сотрудничество в рамках Союза государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как всегда.